0: diktatura proletariatu! Ура!
1: Ты ты рискуешь, ты рискуешь, ты рискуешь, ты рискуешь, ты рискуешь, ты рискуешь, ты рискуешь.